Планета FM. Планета FM. Так звучит, так звучит.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: в Оренбуржье 7:00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В правительстве Оренбуржья обсудили стратегию экономического роста и инновационного развития до 2030 года. По итогам 2025 года Оренбургская область на 24-м месте среди субъектов федерации по объему отгрузки продукции. Объем инвестиций достиг отметки более чем в 378 миллиардов рублей. Растет число субъектов малого и среднего предпринимательства. В ближайшие 5 лет эта тенденция должна не только сохраниться, но и показать устойчивый плюс. В частности, планируется двукратный рост объема инвестиций в основной капитал. Уровень технологической независимости в базовых отраслях должен вырасти с 37% до 81%. Это обеспечит независимость ключевых производств. Особое внимание экспорту к 2030 году планируется увеличить долю несырьевых товаров в структуре экспорта минимум в 13 раз. Такой рост возможен благодаря развитию инновационных кластеров и поддержке малого бизнеса, сообщает правительство региона. Оренбургская область в топ-10 регионов национального рейтинга дранификации. Минпромторг России подготовил первый рейтинг российских регионов по уровню развития беспилотных технологий. В расчете участвовали 47 регионов. В следующем году участие станет обязательным для всех субъектов страны. Лидерство в рейтинге подчеркивает высокий технологический потенциал Оренбургской области и укрепляет ее репутацию как площадки для внедрения передовых решений, отмечает вице-губернатор Антон Ефимов. В Оренбурге действует региональная программа развития беспилотных авиационных систем в рамках профильного федерального проекта. Задействовано 19 образовательных учреждений. С 2024 года обучение завершили более 200 человек. К 2030 году будет реализовано 30 образовательных программ, и обучение пройдут около 4000 школьников и студентов. В Домбаровке на стадионе «Дорожник» стартовали 22-е областные летние сельские спортивные игры. Здесь же проходят футбольные матчи. Волейболисты и волейболистки сражаются в физкультурно-оздоровительном комплексе «Колос», а борцы соревнуются в Домбаровской спортивной школе и в зале борьбы. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, это гороскоп на 9 июля, и с вами Анастасия Десятых. Сегодня астрологи говорят, будьте открыты неожиданным предложениям. Среди них может быть именно то, что вы искали. Подробности далее. Итак, овны, гибкость станет вашим главным инструментом. Обстоятельства могут меняться быстро, и умение подстраиваться принесет больше пользы, чем упорное следование старому плану. Тельцы. Переговоры пройдут успешно, если заранее подготовить аргументы и держать фокус на общей цели, а не на мелких разногласиях. Близнецы. Наведение порядка в документах и файлах освободит место для новых идей. После уборки вдохновение придет само. Раки. Прислушайтесь к своим чувствам. Внутренний голос подскажет, как поступить в неоднозначной ситуации. Не игнорируйте тихий сигнал тревоги. Львы. Признание заслуг не заставит себя ждать. Ваши усилия заметят и оценят, даже если похвалы будут сдержанными. Девы. Не берите на себя слишком много обязательств. Лучше сделать меньше, но качественно, чем распыляться и выгорать. Весы. Приятное общение поднимет настроение и даже вдохновит на новые проекты. Встреча с другом или коллегой может стать точкой отсчета для чего-то большего. Скорпионы. Вопросы безопасности требуют внимания. Перепроверяйте важные данные, пароли и документы. Профилактика сэкономит нервы. Стрельцы. Вдохновение поможет реализовать творческие идеи. Не ждите идеального момента. Начните с малого. Первый шаг – самый важный. Козероги. Внимание к деталям убережет от ошибок. Одна маленькая неточность может потянуть за собой цепочку проблем. Поэтому лучше потратить лишнюю минуту на проверку. Водолеи. Неожиданные новости могут изменить планы. Отнеситесь к этому как к возможности, а не как к помехе. Рыбы. День на природе восстановит силы и прояснит мысли. Даже короткая прогулка по парку даст нужный эффект. На этом у меня все. Пусть все задуманное легко воплощается в жизнь. До встречи!
0: Планета FM.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
3: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706. Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
3: «Планета ФМ». Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: просты и инновационного развития до 2030 года. По итогам 2025 года Оренбургская область на 24-м месте среди субъектов федерации по объему отгрузки продукции. Объем инвестиций достиг отметки более чем в 378 миллиардов рублей. Растет число субъектов малого и среднего предпринимательства. В ближайшие 5 лет эта тенденция должна не только сохраниться, но и показать устойчивый плюс. В частности, планируется двукратный рост объема инвестиций в основной капитал. Уровень технологической независимости в базовых отраслях должен вырасти с 37% до 81%. Это обеспечит независимость ключевых производств. Особое внимание экспорту к 2030 году планируется увеличить долю несырьевых товаров в структуре экспорта минимум в 13 раз. Такой рост возможен благодаря развитию инновационных кластеров и поддержке малого бизнеса, сообщает правительство региона. Оренбургская область в топ-10 регионов национального рейтинга дронификации. Минпромторг России подготовил первый рейтинг российских регионов по уровню развития беспилотных технологий. В расчете участвовали 47 регионов. В следующем году участие станет обязательным для всех субъектов страны. Лидерство в рейтинге подчеркивает высокий технологический потенциал Оренбургской области и укрепляет ее репутацию как площадки для внедрения передовых решений, отмечает вице-губернатор Антон Ефимов. В Оренбурге действует региональная программа развития беспилотных авиационных систем в рамках профильного федерального проекта. Задействовано 19 образовательных учреждений. С 2024 года обучение завершили более 200 человек. К 2030 году будет реализовано 30 образовательных программ, и обучение пройдут около 4000 школьников и студентов. В Домбаровке на стадионе «Дорожник» стартовали 22-е областные летние сельские спортивные игры. Здесь же проходят футбольные матчи. Волейболисты и волейболистки сражаются в физкультурно-оздоровительном комплексе «Колос», а борцы соревнуются в Домбаровской спортивной школе и в зале борьбы. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости. Планета FM. Ничего лишнего.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, температура воздуха составит плюс 26 градусов. В Орске пасмурная погода, воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Квартира плюс дача плюс гараж.
6: Опять все лето разрываться.
7: Зачем разрываться? Пора определяться.
8: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
9: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
10: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
11: Так, квартиру купили.
12: Угу.
11: А мебель где брать?
12: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
11: Едем!
12: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов, найди свое.
13: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
14: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
15: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
16: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
17: Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит «подожди», нетерпеливость кричит «обгоняй». Ты не выдерживаешь и жмешь на газ, превышаешь скорость, выезжаешь навстречку и успеваешь сказать только «мама».
18: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен, не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.
19: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
20: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, это гороскоп на 9 июля, и с вами Анастасия Десятых. Сегодня астрологи говорят, будьте открыты неожиданным предложениям. Среди них может быть именно то, что вы искали. Подробности далее. Итак, Овны, гибкость станет вашим главным инструментом. Обстоятельства могут меняться быстро, и умение подстраиваться принесет больше пользы, чем упорное следование старому плану. Тельцы. Переговоры пройдут успешно, если заранее подготовить аргументы и держать фокус на общей цели, а не на мелких разногласиях. Близнецы. Наведение порядка в документах и файлах освободит место для новых идей. После уборки вдохновение придет само. Раки. Прислушайтесь к своим чувствам. Внутренний голос подскажет, как поступить в неоднозначной ситуации. Не игнорируйте тихий сигнал тревоги. Львы. Признание заслуг не заставит себя ждать. Ваши усилия заметят и оценят, даже если похвалы будут сдержанными. Девы. Не берите на себя слишком много обязательств. Лучше сделать меньше, но качественно, чем распыляться и выгорать. Весы. Приятное общение поднимет настроение и даже вдохновит на новые проекты. Встреча с другом или коллегой может стать точкой отсчета для чего-то большего. Скорпионы. Вопросы безопасности требуют внимания. Перепроверяйте важные данные, пароли и документы. Профилактика сэкономит нервы. Стрельцы. Вдохновение поможет реализовать творческие идеи. Не ждите идеального момента. Начните с малого. Первый шаг самый важный. Козероги. Внимание к деталям убережет от ошибок. Одна маленькая неточность может потянуть за собой цепочку проблем. Поэтому лучше потратить лишнюю минуту на проверку. Водолеи. Неожиданные новости могут изменить планы. Отнеситесь к этому как к возможности, а не как к помехе. Рыбы. День на природе восстановит силы и прояснит мысли. Даже короткая прогулка по парку даст нужный эффект. На этом у меня все. Пусть все задуманное легко воплощается в жизнь. До встречи!
0: Планета FM. На языке звезд.

Утро стало ярче. Планета FM.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мама, а мы ничего не забыли?
2: Кажется, ничего.
1: А зрение проверить?
3: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 3532.
5: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
6: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 9:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Сегодня открываются прямые авиаперелеты из Оренбуржья в Абхазию. Это результат совместной работы правительства Оренбургской области и авиакомпании «Руслайн» по увеличению доступности популярных туристических направлений. Рейсы будут выполняться раз в неделю по четвергам из Оренбурга и по средам в обратном направлении. Полетная программа продлится до 3 сентября. Маршрут субсидируемый. Это позволяет приобретать билеты по специальному фиксированному тарифу и более выгодным ценам, так как часть затрат компенсирует областной бюджет. Для удобства оренбуржцев в регионе уже работают 9 субсидируемых авиамаршрутов. Из Оренбурга рейсы выполняются в Екатеринбург, Минеральные Воды, Новосибирск, Казань, Горно-Алтайск, Нижний Новгород и Иркутск. Из Орска можно улететь в Сочи и Санкт-Петербург. Правительством области по поручению губернатора Евгения Солнцева разрабатываются и международные направления. В частности, планируется запуск субсидированных авиасообщений из Оренбурга в Алма-Ату и Минск. Для машин с топливом на пунктах пропуска организованы зеленые коридоры, сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Это необходимо для нормализации доставки топлива, отметил Никитин. По словам министра, в стране 314 пунктов пропуска, все они сегодня работают в штатном режиме. Для стабилизации рынка введен запрет на экспорт дизельного топлива, сообщили также в правительстве. Кроме того, с июля начинаются импортные поставки нефтепродуктов для покрытия дефицита. В Оренбургской области в 22-й раз дан старт сельским спортивным играм «Золотой колос Оренбуржья». Они проходят в поселке Домбаровский на обновленном стадионе «Дорожник». 670 сельских спортсменов из 29 районов области борются за победу в футболе, волейболе, спортивной борьбе, легкой атлетике. Итоги игр подведем 11 июля, а уже через два года, уверен, встретимся снова, на этот раз в Первомайском районе, пишет губернатор Евгений Солнцев. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи. Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, температура воздуха составит плюс 26 градусов. В Орске пасмурная погода, воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик.
4: Поместье.
2: Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 45 50 45.
5: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
7: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.

0: Ниш. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Хочу, хочу, хочу!
2: Что? Опять шопинг?
1: Хочу много одежды! Сразу!
2: Тогда в город локомотивов! Кондукторский 2! Город локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, это гороскоп на 9 июля, и с вами Анастасия Десятых. Сегодня астрологи говорят, будьте открыты неожиданным предложениям. Среди них может быть именно то, что вы искали. Подробности далее. Итак, Овны, гибкость станет вашим главным инструментом. Обстоятельства могут меняться быстро, и умение подстраиваться принесет больше пользы, чем упорное следование старому плану. Тельцы. Переговоры пройдут успешно, если заранее подготовить аргументы и держать фокус на общей цели, а не на мелких разногласиях. Близнецы. Наведение порядка в документах и файлах освободит место для новых идей. После уборки вдохновение придет само. Раки. Прислушайтесь к своим чувствам. Внутренний голос подскажет, как поступить в неоднозначной ситуации. Не игнорируйте тихий сигнал тревоги. Львы. Признание заслуг не заставит себя ждать. Ваши усилия заметят и оценят, даже если похвалы будут сдержанными. Девы. Не берите на себя слишком много обязательств. Лучше сделать меньше, но качественно, чем распыляться и выгорать. Весы. Приятное общение поднимет настроение и даже вдохновит на новые проекты. Встреча с другом или коллегой может стать точкой отсчета для чего-то большего. Скорпионы. Вопросы безопасности требуют внимания. Перепроверяйте важные данные, пароли и документы. Профилактика сэкономит нервы. Стрельцы. Вдохновение поможет реализовать творческие идеи. Не ждите идеального момента. Начните с малого. Первый шаг – самый важный. Козероги. Внимание к деталям убережет от ошибок. Одна маленькая неточность может потянуть за собой цепочку проблем. Поэтому лучше потратить лишнюю минуту на проверку. Водолеи. Неожиданные новости могут изменить планы. Отнеситесь к этому как к возможности, а не как к помехе. Рыбы. День на природе восстановит силы и прояснит мысли. Даже короткая прогулка по парку даст нужный эффект. На этом у меня все. Пусть все задуманное легко воплощается в жизнь. До встречи!
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
7: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
8: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
11: Я все знаю! Ты убил его!
10: Нет, Люк. Я...
12: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
13: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 10:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В правительстве Оренбургской области обсудили текущую ситуацию на рынке горючего. На особом контроле поставка горюче-смазочных материалов для нужд сельского хозяйства в преддверии уборочной кампании. Для поддержки сельхозпредприятий в правительстве предусмотрены лимиты на льготные кредиты, которыми уже воспользовался ряд хозяйств. В полном объеме обеспечено топливоснабжение крупных предприятий промышленности и энергетики. При возникновении любых сложностей руководство региона оперативно принимает необходимые меры, координируя взаимодействие всех участников процесса для недопущения локальных сбоев в поставках. В отношении организаций, к которым имеются вопросы по ценообразованию, назначены проверки, направленные на регулирование цен на бензин, дизельное и газомоторное топливо, сообщает Минсельхоз региона. В охотугодьях Оренбургской области проходят рейдовые мероприятия. Инспекторы Оренбург-охотводбиоресурсов вместе с главными охотоведами патрулируют угодья в течение всего года. Наибольшая нагрузка приходится на охотничьи сезоны. С начала года зафиксировано 267 фактов несоблюдения правил охоты. Рейды охватили территории 23 муниципальных районов и 4 округов. Чаще всего охотники не имеют при себе разрешительных документов, находятся за границами указанного в разрешении участка или перевозят оружие заряженным и расчехленным. Минприроды Оренбургской области напоминает, для нарушителей предусмотрены серьезные санкции, включающие крупные штрафы, лишение права охоты и уголовное преследование. И стали известны даты проведения первых матчей чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Футболисты Оренбурга первые два тура проведут на своем поле 26 июля против Ростова. 2 августа соперником станет питерский «Зенит». Первая выездная игра 9 августа в Казани против «Рубина». А в эти дни команда завершает в Москве предсезонный сбор. 11 июля предстоит заключительная игра с ЦСКА. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, температура воздуха составит плюс 26 градусов. В Орске пасмурная погода, воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Больше, чем музыка.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: пропадать. Планета FM. Реклама.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом минимальных выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомефер».
3: BLG. Надежность в движении.
4: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 430144.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
3: Фирменные.
1: На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
3: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 11:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Акбулакском районе водитель грузовика обвиняется в совершении ДТП, повлекшего гибель двух человек. В прокуратуре района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины. В марте этого года обвиняемый ехал за рулем грузовика «Мерседес» с полуприцепом по дороге Оренбург-Акбулак, граница с Республикой Казахстан. Поскольку образовался затор, водитель съехал на край проезжей части, оставив полуприцеп на полосе движения, и уснул. При этом, несмотря на темное время суток, на фуре не были включены ни габаритные огни, ни фары, не был выставлен знак аварийной остановки. Водитель автомобиля Kia не успел своевременно увидеть грузовик и столкнулся с размещенным на проезжей части полуприцепом. Два пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области. Росгранстрой реконструирует автомобильный пункт пропуска Маштакова в Оренбургской области. Маштакова входит в перечень приоритетных и занимает второе место по числу пропущенных транспортных средств на границе с Казахстаном. Всего за прошлый год через него проехало более 576 тысяч машин. В настоящее время в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» ведутся подготовительные работы, предшествующие реконструкции. Планируемая пропускная способность после реконструкции составит более 4600 машин в сутки. Число полос движения составит 36. На сегодня завершено устройство оборудования весового контроля, идет обустройство вахтового городка для строителей и прокладка сетей. 12 июля в Оренбурге пройдут всероссийские соревнования по велоспорту, перекроют проезд «Северный». Турнир на призы заслуженного мастера спорта Александра Гусятникова посвящен памяти первого президента Федерации велоспорта Оренбургской области Виктора Дедова. Участвуют юноши и девушки 15-16 лет. Для безопасности 12 июля с 7:30 утра до 15:30 ограничит движение по проезду «Северному» на участках от Театральной до Транспортной и от автомобилистов до Родинцева.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, температура воздуха составит плюс 26 градусов. В Орске пасмурная погода, воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: аукции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, Автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр Автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом семейных выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомеферт».
3: BLG. Надежность в движении.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: «Вокруг Оренбуржья» за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Предлагаю прогуляться сегодня до удивительного здания по улице Советской, которое построено еще в конце 18 века в архитектурном стиле, опирающемся на восточные традиции, для экспедиции пограничных дел, затем преобразованный в пограничную комиссию. Позже к нему пристраивались дополнительные объемы. А в августе 1850 года в этом здании состоялось торжественное открытие специальной киргизской школы, открытой при Оренбургской пограничной комиссии. В то время в Оренбурге начало активно развиваться образование для казахского населения, которое ранее называлось киргизским. Главными целями школы были распространение русского языка и грамоты, а также подготовка квалифицированных кадров для пограничного управления. Согласно правилам приема, первыми штатными воспитанниками стали 30 мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет. Срок обучения по уставу составлял 7 лет. Одним из первых выпускников этой школы был известный казахский просветитель и первый казахский педагог, впоследствии инспектор народных училищ Тургайской области Ибрай Алтынсарин, посвятивший свою жизнь развитию, образованию и распространению знаний среди казахского населения. В курс изучаемых предметов входили русский и татарский языки, чистописание, арифметика, основы ислама, ведение следствия и составление деловых бумаг на русском и татарском языках, гимнастика. Преподавали также математику, геометрию, всеобщую и русскую географию. В практическом классе врач знакомил учеников с правилами кровопускания и оспопрививания, а ветеринар пограничной комиссии учил наглядному распознаванию и лечению болезней скота Оренбургского края. В школе действовала 12-бальная система оценок. Отдельно оценивалось чистописание и поведение. Первый выпуск из 20 человек состоялся в июне 1857 года. Всего за 19 лет существования киргизской школы ее окончили 48 человек, которые впоследствии занимали различные должности в Тургайской области. В настоящее время в здании школы для киргизских детей расположена основная общеобразовательная школа номер 3. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Гайском округе ребенок на самокате врезался в машину и получил перелом бедра. Водитель ВАЗовской 12-й двигался по дороге, когда на проезжую часть неожиданно выскочил ребенок на механическом самокате, врезавшись в автомобиль. В результате ДТП ребенок получил закрытый перелом бедра. Мальчик был госпитализирован. Полиция ведет проверку в отношении родителей. Составлен рапорт по статье неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, передает ОРТ. Правительство Российской Федерации расширило перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения, на 149 позиций. В число таких препаратов вошли в частности дифтерийные и столбнячные антитоксины, иммуноглобулины, лидокаин и другие. Производство этих лекарств должно быть гарантировано на территории России с полным циклом. Препараты из перечня получают приоритет при госзакупках для стабильных поставок в поликлиники и больницы. Фестиваль «Музыка в степи» пройдет в Оренбургской области с 1 по 16 августа. Ежегодный фестиваль живой музыки и искусства будет включать три этапа. В Оренбурге он пройдет 1 и 8 августа, в Соль-Илецке состоится 7 августа и на Боевой горе пройдет с 14 по 16 августа. В прошлом году «Музыка в степи» собрала 12 тысяч зрителей, треть из них – гости из других регионов. В программе концерты, танцевальные перформансы, фестиваль воздушных змеев, конкурсы и многое другое. Впервые на Боевой горе будет организован палаточный лагерь. Хедлайнером фестиваля станет квартет «Браззавиль». Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков – все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

Утро стало ярче. Планета FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня пасмурно, небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями. Термометр покажет плюс 26 градусов. В Орске пасмурная погода. Температура воздуха составит 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: А у вас есть шины?
4: Чтобы подешевле.
3: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
5: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
6: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
7: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж. Сдача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Уф, жара!
6: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
7: Максимальная цена при продаже с учетом времени ВВС состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг.
8: Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомефер».
9: BLG. Надежность в движении.
10: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
12: Скупаем дорого, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
13: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
14: А если не подберем размеры?
13: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
14: Монтажников 3А.
13: Телефон 920 120. 920 120.
15: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Семья Юдиных-Шнякиных из Оренбургской области стала победителем второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Семья» и организован президентской платформой «Россия. Страна возможностей». Церемония награждения победителей прошла накануне в Москве на ВДНХ. Победителями стали 60 семей из 43 регионов России. Каждая в награду получила по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Девиз Юдиных-Шнякиных: «Согласие порождает победу», как нельзя лучше отражает суть не только семейных ценностей, но и жизни в целом, отмечает губернатор Евгений Солнцев. Фестиваль «Музыка в степи» пройдет в Оренбуржье с 1 по 16 августа. Ежегодный фестиваль живой музыки и искусства будет включать три этапа. В Оренбурге он пройдет 1 и 8 августа, в Соль-Илецке 7 и на Боевой горе с 14 по 16 августа. В прошлом году фестиваль собрал 12 тысяч зрителей, треть из них – гости из других регионов. В программе концерты, танцевальные перформансы, фестиваль воздушных змеев, конкурсы и многое другое. Впервые на Боевой горе будет организован палаточный лагерь. Хедлайнером фестиваля станет американо-испанский квартет «Браззавиль». Фестиваль «Музыка в степи» проводится при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Игрок оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпром» Максим Гребнев выступит на Всероссийской летней универсиаде. Соревнования по настольному теннису стартуют сегодня в Салавате. Участниками турнира станут 15 мужских и 15 женских студенческих команд. Третья ракетка России Максим Гребнев на универсиаде будет представлять Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгофта из Санкт-Петербурга. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня пасмурно, небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, термометр покажут плюс 26 градусов. В Орске пасмурная погода, температура воздуха составит 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
2: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4. Вход 1 и 4.
8: Хочу, хочу, хочу!
9: Что? Опять шопинг?
8: Хочу много одежды. Сразу!
9: Тогда в город локомотивов. Кондукторский 2. Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
10: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20-1.
11: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
12: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
11: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
13: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
7: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
8: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
9: Мы? Простые ремень безопасности.
10: И детское автокресло.
9: Простите, что мешаем.
10: И тратим ваше время на пристегивание.
9: Но мы клянемся. Когда будет нужно вас спасти от удара,
10: Мы это сделаем. Это наша миссия.
9: И мы сделаем все,
10: чтобы уберечь вас и ваших детей.
11: Ремень безопасности и детское автокресло каждый день спасают чьи-то жизни. Пользуйся ими всегда. Помни про жизнь.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге завершаются мероприятия федерального проекта «Чистый воздух». Он реализуется в области с 2019 года в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Главной площадкой в регионе стал Медногорск. За несколько лет предприятия вложили в экологию города более 2 миллиардов рублей. Объем выбросов снизился более чем на 1300 тонн. Это более 20% от уровня 2017 года. В городе запущена новая котельная, которая обеспечивает теплом 23 тысячи жителей, внедрена система автоматического мониторинга воздуха. Данные теперь доступны онлайн в круглосуточном режиме, сообщает Минприроды региона. Семья Юдиных-Шнякиных из Оренбургской области стала победителем второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Конкурс проходит в рамках национального проекта «Семья» и организован президентской платформой «Россия – страна возможностей». Церемония награждения победителей прошла накануне в Москве на ВДНХ. Победителями стали 60 семей из 43 регионов страны. Каждая в награду получила по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Девиз Юдиных-Шнякиных «Согласие порождает победу» как нельзя лучше отражает суть не только семейных ценностей, но и жизни в целом, отмечает губернатор Евгений Солнцев. Домбаровский район принимает финал 22-х областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья». В этом году в соревнованиях участвовали команды из 29 муниципальных образований области. В финале за победу борются 8 команд. Финалу предшествовали соревнования по профессиональному мастерству. Победителями стали среди дояров Октябрьский район, среди механизаторов победил Красногвардейский район, а среди косарей победу одержала команда Саракташского района, сообщает Минсельхоз региона. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня пасмурно, небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями. Термометр покажут плюс 26 градусов. В Орске пасмурная погода. Температура воздуха составит 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ 87.9 ФМ.

0: Планета FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать.

0: спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Планета FM. Реклама.
2: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. Джили Сити Рей от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым Джили согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 3532.
3: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
4: А у вас есть шины?
5: Чтобы подешевле.
6: Фирменные.
4: На которые шиномонтаж бесплатно.
6: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
7: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».

0: акции, евро-двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Сакмарском районе из-за дождей закрыта объездная дорога у моста через Среднюю Каргалку. Прекращено движение по временной объездной дороге на реконструируемом мосту через реку Средняя Каргалка. Дорога Майорская-Белоусовка. Причина — обильные осадки и прохождение дождевых вод. Движение возобновят после спада воды. Сегодня открываются прямые авиаперелеты из Оренбуржья в Абхазию. Это результат совместной работы правительства области и авиакомпании «Руслайн» по увеличению доступности популярных туристических направлений. Рейсы будут выполняться раз в неделю по четвергам из Оренбурга и по средам в обратном направлении. Полетная программа продлится до 3 сентября. Маршрут субсидируемый. Это позволяет приобретать билеты по специальному фиксированному тарифу и более выгодным ценам, так как часть затрат компенсирует областной бюджет. Для удобства оренбуржцев в регионе уже работают 9 субсидируемых авиамаршрутов. Из Оренбурга рейсы выполняются в Екатеринбург, Минводы, Новосибирск, Сибирск, Казань, Горно-Алтайск, Нижний Новгород и Иркутск. Из Орска можно улететь в Сочи и Санкт-Петербург. Правительством области по поручению губернатора Евгения Солнцева разрабатываются и международные направления, в частности, в Алма-Ату и Минск. В Оренбурге таможня задержала экзотических попугаев. На пункте пропуска в районе Акбулака сотрудники самарской таможни остановили автомобиль, следовавший из Узбекистана в Москву через Казахстан. В салоне обнаружили 4 экзотических птиц, 2 ара и 2 эклектусов. Водитель не смог предоставить ни таможенную декларацию, ни ветеринарные документы. Оба вида под международной охраной, поэтому их перевозка через границу возможна только при наличии специальных разрешений. В отношении перевозчика возбуждено административное дело. Попугая временно передали в Ульяновский зоопарк, где за ними будут ухаживать специалисты. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг, вокруг Солнца.
1: Эти нежные касания, эти мысли расставания.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня пасмурно, небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями. Термометр покажут плюс 26 градусов. В Орске пасмурная погода. Температура воздуха составит 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.
0: Планета FM. 87.9 FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 9.

0: 92 99 52.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Орской школе номер 8 в корпусе на улице Ленинского комсомола идет капитальный ремонт. За два месяца строители выполнили порядка 45% от общего объема работ. Капитальный ремонт идет по графику. В этом здании размещалась начальная школа. Пока идет ремонт, ребята вместе с учителями будут заниматься во втором корпусе. Первый, четвертый, пятый, девятый и одиннадцатый классы будут учиться в первую смену, остальные во вторую и в подсменку, сообщает глава Орска Артем Воробьев. Капитальный ремонт школы проходит в рамках государственной программы модернизации школьных систем образования. Срок окончания работ – лето 2027 года. Семья Юдиных-Шнякиных из Оренбуржья стала победителем второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Семья» и организован президентской платформой «Россия – страна возможностей». Церемония награждения победителей прошла накануне в Москве на ВДНХ. Победили 60 семей из 43 регионов страны. Каждая в награду получила по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Девиз Юдиных-Шнякиных «Согласие порождает победу» как нельзя лучше отражает суть не только семейных ценностей, но и жизни в целом, отмечает губернатор Евгений Солнцев. И сегодня открываются прямые авиаперелеты из Оренбуржья в Абхазию. Это результат совместной работы правительства Оренбургской области и авиакомпании «Руслайн» по увеличению доступности популярных туристических направлений. Рейсы будут выполняться раз в неделю по четвергам из Оренбурга и по средам в обратном направлении. Полетная программа продлится до 3 сентября. Маршрут субсидируемый. Это позволяет приобретать билеты по специальному фиксированному тарифу и более выгодным ценам. Часть затрат компенсирует областной бюджет. Для удобства оренбуржцев в регионе уже работают 9 субсидируемых авиамаршрутов. Из Оренбурга рейсы выполняются в Екатеринбург, Минводы, Новосибирск, Казань, Горно-Алтайск, Нижний Новгород и Иркутск. Из Орска можно улететь в Сочи и Санкт-Петербург. Правительством области по поручению губернатора Евгения Солнцева разрабатываются и международные направления, в частности из Оренбурга в Алма-Ату и Минск. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня пасмурно, небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями. Термометр покажут плюс 26 градусов. В Орске пасмурная погода. Температура воздуха составит 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.
0: Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: А у вас есть шины?
6: Чтобы подешевле.
5: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
7: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
8: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
9: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
10: Папа, а мы скоро поедем?
11: 5 минут.
10: Папа, а ты меня любишь?
11: Да, сына.
10: Тогда смотри, пожалуйста, на дорогу, а не в телефон.
12: Находясь за рулем, внимание только на дорогу. Отвлекаясь на телефон, вы подвергаете опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения. Убери телефон до остановки. Помни про жизнь.
13: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в липе.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Так, квартиру купили.
3: Угу.
2: А мебель где брать?
3: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
2: Едем.
3: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
4: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Орской школе номер 8 в корпусе на улице Ленинского комсомола идет капитальный ремонт. За два месяца строители выполнили порядка 45% от общего объема работ. Капитальный ремонт идет по графику. В этом здании размещалась начальная школа. Пока идет ремонт, ребята вместе с учителями будут заниматься во втором корпусе. Первый, четвертый, пятый, девятый и одиннадцатый классы будут учиться в первую смену, остальные во вторую и подсменку, сообщает глава Орска Артем Воробьев. Капитальный ремонт школы проходит в рамках государственной программы модернизации школьных систем образования. Срок окончания работ – лето 2027 года. Семья Юдиных-Шнякиных из Оренбуржья стала победителем второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Семья» и организован президентской платформой «Россия – страна возможностей». Церемония награждения победителей прошла накануне в Москве на ВДНХ. Победили 60 семей из 43 регионов страны. Каждая в награду получила по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Девиз Юдиных-Шнякиных «Согласие порождает победу» как нельзя лучше отражает суть не только семейных ценностей, но и жизни в целом, отмечает губернатор Евгений Солнцев. И сегодня открываются прямые авиаперелеты из Оренбуржья в Абхазию. Это результат совместной работы правительства Оренбургской области и авиакомпании «Руслайн» по увеличению доступности популярных туристических направлений. Рейсы будут выполняться раз в неделю по четвергам из Оренбурга и по средам в обратном направлении. Полетная программа продлится до 3 сентября. Маршрут субсидируемый. Это позволяет приобретать билеты по специальному фиксированному тарифу и более выгодным ценам. Часть затрат компенсирует областной бюджет. Для удобства оренбуржцев в регионе уже работают 9 субсидируемых авиамаршрутов. Из Оренбурга рейсы выполняются в Екатеринбург, Минводы, Новосибирск, Казань, Горно-Алтайск, Нижний Новгород и Иркутск. Из Орска можно улететь в Сочи и Санкт-Петербург. Правительством области по поручению губернатора Евгения Солнцева разрабатываются и международные направления, в частности из Оренбурга в Алма-Ату и Минск. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня пасмурно, небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, термометр покажут плюс 26 градусов. В Орске пасмурная погода, температура воздуха составит 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
2: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

Это FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
5: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

молчали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой, они качали.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда

0: Да, можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
1: Так, квартиру купили.
2: Угу.
1: А мебель где брать?
3: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем!
3: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
4: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120. 920-120.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
8: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: в Оренбуржье 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Трагическая новость пришла из поселка Кушкуль под Оренбургом. Там в озере Измайлово утонул ребенок. Водолазы аварийно-спасательной службы региона извлекли тело мальчика. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает ОРТ. Набережную Урала в Оренбурге могут продлить до Дубков. О таких планах городской администрации сообщил глава областного центра Альберт Юмадилов. Но прежде приведут в порядок тропу здоровья. Для этого там хотят оборудовать специальную скважину. В Минсельхозе области обсудили готовность элеваторов к приемке зерна нового урожая. Предприятия полностью подготовили техническую базу. На элеваторах и зерноперерабатывающих объектах отремонтировали оборудование, провели поверку весов и лабораторных приборов, аттестовали рабочие места, а также провели дезинсекцию на 24 площадках. В поселке Домбаровский продолжаются летние сельские спортивные игры «Золотой колос Оренбуржья». Состоялись соревнования по легкой атлетике. В беге на 3000 метров победил Георгий Нагдасов, Оренбургский район, на 200-метровой дистанции у женщин. Не было равных Анастасии Прудниковой из Ташлинского района. У мужчин первенствовал Егор Иващенко, Оренбургский район. В беге на 800 метров у женщин победила Юлия Гринева из Тюльганского района. А в смешанной эстафете первенствовала команда Оренбургского района. И стали известны промежуточные результаты командного первенства. Лидирует Оренбургский район. На втором месте идет Ташлинский. И на третьем месте Новосергиевский район. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня пасмурно, небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями. Термометр покажут плюс 26 градусов. В Орске пасмурная погода, температура воздуха составит 31 градус со знаком «плюс». Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Жилой комплекс «Дубки» — не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студия с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. А УСЗ Оренбург стоит. Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Мама, а мы ничего не забыли?
7: Кажется, ничего.
6: А зрение проверить?
8: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
10: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
11: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк 45 99 25.
12: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35 32 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: А у вас есть шины?
14: Чтобы подешевле.
13: Фирменные.
14: На которые шиномонтаж бесплатно.
13: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
15: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
16: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
17: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Это FM. Ничего лишнего. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. Джили Ситирей от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым Джили согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
2: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
3: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
4: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
6: Купаем дорого, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 90.

0: 93.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Хочу!
3: Что, опять шопинг?
2: Хочу много одежды, сразу!
3: Тогда в город Локомотивов, кондукторский 2. Город Локомотивов, большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
4: Не могу дождаться свидания.
5: Не могу дождаться спектакля.
6: Не могу дождаться тренировки.
7: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
8: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Продолжается реализация проекта Народного фронта «Все для победы». Он направлен на поддержку участников специальной военной операции и мирных жителей новых и приграничных регионов. С 2022 года благодаря проекту в стране удалось собрать более 31 миллиарда рублей. На эти средства приобретены и переданы техника, оборудование, средства связи, медикаменты, амуниции и другие необходимые вещи для более чем 500 подразделений. В Оренбурге в рамках проекта собрано 23 миллиона рублей в соответствии с соглашением о взаимодействии между правительством области и региональным отделением Народного фронта ведется работа по расширению участия предприятий и организаций регионов в проекте. Каждый желающий может внести вклад в общее дело, присоединившись к проекту «Все для победы». Дополнительная информация по телефону в Оренбурге 77-97-66. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Оренбурге ремонтируют участки, ведущие к спортивным учреждениям. Улица Вокзальная – один из объектов дорожного ремонта. Работы здесь велись в два этапа. На первом подрядчик обновил участок от улицы Деповской до улицы Литейной. В этом году ремонт улицы продолжился до улицы Культурной, и сейчас он полностью завершен. Дорога ведет к спортивной школе Олимпийского резерва номер 9 «Сармат». Фестиваль «Музыка в степи» пройдет в Оренбурге с 1 по 16 августа. Ежегодный фестиваль живой музыки и искусства включает три этапа: в Оренбурге 1 и 8 августа, в Соли-Лецке 7 августа и на Боевой горе фестиваль пройдет с 14 по 16 августа. В прошлом году «Музыка в степи» собрала 12 тысяч зрителей, треть из них – гости из других регионов. В программе концерты, танцевальные перформансы, фестиваль воздушных змеев, конкурсы и многое другое. Впервые на Боевой горе будет организован палаточный лагерь. Хедлайнером фестиваля станет американо-испанский квартет «Браззави». Фестиваль «Музыка в степи» проводится при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня пасмурно, небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 26 градусов. В Орске пасмурная погода, температура воздуха составит 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.
8: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
9: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
12: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92 20 92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM в ритме города.

лишнего. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочу, хочу, хочу!
2: Что? Опять шопинг?
1: Хочу много одежды. Сразу.
2: Тогда в город локомотивов. Кондукторский 2. Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
4: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
6: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
7: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8-908-790-0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8-908-790-0706.
8: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Продолжается реализация проекта Народного фронта «Все для победы». Он направлен на поддержку участников специальной военной операции и мирных жителей новых и приграничных регионов. С 2022 года благодаря проекту в стране удалось собрать более 31 миллиарда рублей. На эти средства приобретены и переданы техника, оборудование, средства связи, медикаменты, амуниция и другие необходимые вещи для более чем 500 подразделений. В Оренбурге в рамках проекта собрано 23 миллиона рублей в соответствии с соглашением о взаимодействии между правительством области и региональным отделением Народного фронта ведется работа по расширению участия предприятий и организаций регионов в проекте. Каждый желающий может внести вклад в общее дело, присоединившись к проекту «Все для победы». Дополнительная информация по телефону в Оренбурге 77-97-66. Благодаря НАС-проекту «Инфраструктура для жизни» в Оренбурге ремонтируют участки, ведущие к спортивным учреждениям. Улица Вокзальная – один из объектов дорожного ремонта. Работы здесь велись в два этапа. На первом подрядчик обновил участок от улицы Деповской до улицы Литейной. В этом году ремонт улицы продолжился до улицы Культурной, и сейчас он полностью завершен. Дорога ведет к спортивной школе Олимпийского резерва номер 9 «Сармат». Фестиваль «Музыка в степи» пройдет в Оренбурге с 1 по 16 августа. Ежегодный фестиваль живой музыки и искусства включает три этапа в Оренбурге 1 и 8 августа, в Соли-Леске 7 августа и на Боевой горе фестиваль пройдет с 14 по 16 августа. В прошлом году «Музыка в степи» собрала 12 тысяч зрителей, треть из них – гости из других регионов. В программе концерты, танцевальные перформансы, фестиваль воздушных змеев, конкурсы и многое другое. Впервые на Боевой горе будет организован палаточный лагерь. Хедлайнером фестиваля станет американо-испанский квартет «Браззави». Фестиваль «Музыка в степи» проводится при поддержке НАС-проекта «Туризм и гостеприимство». И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.
2: Been 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Планета FM. Все свои.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательским, с дьявольским.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня пасмурно, небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями. Термометры покажут плюс 26 градусов. В Орске пасмурная погода. Температура воздуха составит 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Идеальное сочетание.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
2: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Планета FM. Реклама.
1: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Evil Me.
1: Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

Орбита FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.
1: Yeah.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

Планета FM. Больше, чем музыка.

В Оренбуржье час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Идеальное сочетание. Планета FM. В самом сердце.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
5: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM в самом сердце.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Орбіта FM. Ідеальне сочетание.
1: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

В Оренбурге 4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM.
1: Никто не создаст за нас нашу красоту. Красоту жизни и красоту момента.

0: Первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.